0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have
1: Спасибо, что выбрали 104.2.
2: Это Ульяновск FM.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
4: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, можете рассчитывать на дополнительное время или новые варианты решения задач. Это день новых возможностей. Тельцы, вы получите поблажки в особо сложных для вас делах. Используйте их грамотно, не сливайте время и деньги впустую. Близнецы, ситуация складывается в вашу пользу, но это может быть ненадолго. Пользуйтесь моментом. Раки, у вас могут измениться планы. Будьте готовы к принятию быстрых и не всегда оптимальных решений. Львы, у вас будет возможность влиять на ситуацию, но вы можете просто не захотеть это делать. Все устаканится само. Девы, не стоит торопиться с новым этапом. Вы прекрасно знаете, что еще не закончили старые дела. Весы, если можете, не спешите с командировкой или другой поездкой. К вечеру что-то может измениться. Скорпионы, осторожнее воспринимайте сказанное. Обещания могут оказаться пустыми, а надежды напрасными. Стрельцы, есть смысл подождать, если планируется сделка или собеседование. Обстоятельства улучшатся. Козероги, вас может сильно увести в сторону эмоциями или новыми идеями. Проверяйте дважды все поступающие предложения. Водолеи, вы можете получить неизгладимое впечатление о ком-то или о чем-то, которое сильно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Рыбы, не стоит надеяться на быстрое решение вопросов. Дела будут идти микроскопическими шагами, хотя и в нужную сторону.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как часто вы заглядываете в соцсети прямо с утра, чтобы полистать ленту с красивыми фото и видео? Дело приятное, но ученые из Миланского университета советуют не увлекаться. Соцсети с визуальным контентом могут незаметно менять наше восприятие самих себя. Мы так привыкли к фильтрам, лайкам и идеальным чужим картинкам, что мозг начинает теряться. Чем дольше человек сидит в таких сетях, тем легче он в виртуальной реальности путает свое лицо с чужим. Ученые назвали это цифровой эрозией. Это когда из-за обилия масок стирается ощущение собственной уникальности. Конечно, это не повод удалять профили и лишать себя порции утреннего контента. Просто помните, что реальная жизнь гораздо интереснее и важнее отфильтрованной виртуальной реальности.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке мармелада «Бон Пари Баблс» «Гранат смородина». 100 граммов за 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: «Ульяновск FM 104.2».

0: твои слова.
1: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 июля – Всемирный день НЛО. Дата связана с инцидентом в американском городе Розуэлл в штате Нью-Мексико в 1947 году. Тогда рядом с городом разбился неизвестный летательный аппарат. Фермер Уильям Брейзел нашел на месте странные обломки, на вид из тонкой фольги, но с непонятными иероглифами и удивительно прочные. Их не удалось ни распилить, ни расплавить. Власти штата поначалу признали, что в Розуэлле упала летающая тарелка, но вскоре засекретили материалы и выпустили официальную версию. Это обломки метеозонда из секретного проекта «Магол». Поверили далеко не все, а власти Розуэлла превратили спорное историческое событие в успешный туристический проект. Город стал одной из мировых столиц уфологии. В нем есть международный музей и исследовательский центр НЛО, который за год посещают более 220 тысяч человек. В Розуэлле ежегодно проводят масштабный фестиваль НЛО, собирающий тысячи гостей. История розуэльского инцидента, точка отчета и основная тема популярного сериала – секретные материалы.
5: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ. Радио Ульяновск-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. 4 июля в 16 часов в Музее изобразительного искусства 20-21 веков начнется программа «Иван Бибилин» по сказкам Пушкина. Гость увидит оригинальные работы художника из коллекции музея дизайна «Основа». Также

0: Организаторы представят известную серию сказки. В экспозицию войдут иллюстрации к русским сказкам, эскизы театральных постановок, открытки с архитектурными и этнографическими зарисовками. Коллекцию собирали несколько лет, и она постоянно пополняется. Ульяновские областные депутаты внесли изменения в государственную программу развития транспортной системы в Ульяновской области. Общий объем финансирования программы вырос на 673 миллиона рублей. На строительство моста через реку Свиягу в створе улиц Шевченко и Смоячки в Ульяновск добавили 131 миллион рублей. Мост планируют ввести в эксплуатацию до 1 сентября текущего года. Глава Ульяновска Александр Балдакин доложил губернатору Алексею Русских о ходе строительства моста через Свиягу в створе улиц Шевченко, Смычки и Кольцевой, развязки со стороны Засвияжья. В этом году строительство переправы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» с устройством подъездных путей планируется завершить. Рабочие движения через переправу откроют, однако по предварительным прогнозам в сентябре. До конца года объект сдадут в эксплуатацию. Запасы бензина в России составляют 1,7 миллионов тонн, что соответствует уровню прошлого года. Президент Владимир Путин на совещании заявил, что для стабилизации ситуации на топливном рынке власти совместно с нефтяными компаниями готовят дополнительные предложения. Для минимализации последствий ударов по инфраструктуре мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимуме. Сроки ремонтов сокращены, а производство топлива в июле должно превысить июньские показатели. На рынок поступили ранее накопленные объемы. Правительство создало круглосуточный штаб для мониторинга ситуации. Москва получила от Киева предложение об ограничении боевых действий только новыми регионами и приостановке взаимных ударов вглубь территории, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, если Россия согласится на это, ВСУ смогут перебросить войска из других областей, что не входит в планы России. Путин также подчеркнул, что противник прибегает к террористическим методам из-за неудач на фронте, поэтому необходимо совершенствовать систему ПВО. Российские войска активно наступают по всей линии соприкосновения, приближая освобождение Донбасса и Новороссии. Ученые Квинсинского университета и их коллеги из 11 стран обучили искусственный интеллект и дроны распознавать птиц на съемках на 85% быстрее человека. Для этого они использовали базу данных из почти 50 тысяч фотографий и более 100 видов пернатых. Технология уже успешно протестирована при отслеживании чилийских фламинго в Перу. Ученые подчеркивают, что технология значительно облегчит работу, избавив от ручного просмотра тысячи снимков и необходимости посещать труднодоступные места.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
0: Реклама.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сиена – старинный итальянский город в регионе Тоскана. Сегодня в Сиене банки и офисы закроются раньше обычного, а десятки тысяч горожан и туристов соберутся на центральной площади, где пройдут опасные скачки. Они называются «Палео». 5 веков подряд, 2 раза в год, главную площадь города засыпают смесью глины, песка и вулканического пепла, и 10 всадников на лошадях без седел на бешеной скорости несутся по кругу, рискуя жизнью ради чести своего района. Сама гонка длится всего 1,5 минуты, а побеждает лошадь, пересекшая финиш первой, даже если наездник вылетел из седла еще на первом повороте. Сражаться они будут за драпеллоне, шелковое знамя трофей. В этом году его написал знаменитый современный художник Исмаэли Нонес, соединив вековые религиозные символы с авангардным стилем. В Палео почти нет правил. Наездники нанимаются со стороны, и они могут брать плату от чужого района, чтобы заблокировать соседа или сбросить его с лошади. Взрослые суровые мужчины из победившего района после финиша ходят по городу с детскими сосками во рту. Это символизирует новое рождение района после победы. Кстати, прийти последним не так страшно. Худшее клеймо – прийти вторым.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Дополнительный шанс в розыгрыше «Рулите за призами» от «Магнит» при покупке пельменей отборных «Цезарь» с говядиной, курицей и свининой 700 граммов за 329 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
5: Ульяновск ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
2: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 июля 1775 года родилась светская красавица, прекрасная креолка, мать великого поэта Пушкина Надежда Ганнибал. В браке с Сергеем Львовичем Пушкиным она родила 8 детей, но выжили только 3. Отец поэта был творческим человеком, далеким от проблем быта, и матери пришлось стать и хозяйкой, и домоправительницей, и гувернанткой. Благодаря ее безупречному французскому он освоил язык в совершенстве и в лицее даже получил прозвище «француз». Но вот любимым сыном Надежды поэт Пушкин не был. Его отношения с матерью потеплели только в конце жизни, и ее, и его. Надежда умерла в 1836-м, а ее великий сын через год. В последние годы жизни она болела, не раз просила прощения у сына за холодность в детстве. Пушкин похоронил мать в Святогорском монастыре Псковской губернии и выкупил соседнее место на кладбище для себя. Интересно, что поэт никогда не узнал, что в 1826-м, когда его выслали в Михайловское за вольнодумство, и отношения с матерью ему казались прохладными, Надежда написала настойчивое прошение императору. Тот лично сделал пометку о даровании прощения ее сыну-стихотворцу.
4: Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров.

0: секунду и до плюс 27. Реклама.
1: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По транзит Свияга. Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск ФМ».

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, можете рассчитывать на дополнительное время или новые варианты решения задач. Это день новых возможностей. Тельцы, вы получите поблажки в особо сложных для вас делах. Используйте их грамотно, не сливайте время и деньги впустую. Близнецы, ситуация складывается в вашу пользу, но это может быть ненадолго. Пользуйтесь моментом. Раки, у вас могут измениться планы. Будьте готовы к принятию быстрых и не всегда оптимальных решений. Львы, у вас будет возможность влиять на ситуацию, но вы можете просто не захотеть это делать. Все устаканится само. Девы, не стоит торопиться с новым этапом. Вы прекрасно знаете, что еще не закончили старые дела. Весы, если можете, не спешите с командировкой или другой поездкой. К вечеру что-то может измениться. Скорпионы, осторожнее воспринимайте сказанное. Обещания могут оказаться пустыми, а надежды напрасными. Стрельцы, есть смысл подождать, если планируется сделка или собеседование. Обстоятельства улучшатся. Козероги, вас может сильно увести в сторону эмоциями или новыми идеями. Проверяйте дважды все поступающие предложения. Водолеи, вы можете получить неизгладимое впечатление о ком-то или о чем-то, которое сильно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Рыбы, не стоит надеяться на быстрое решение вопросов. Дела будут идти микроскопическими шагами, хотя и в нужную сторону.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как часто вы заглядываете в соцсети прямо с утра, чтобы полистать ленту с красивыми фото и видео? Дело приятное, но ученые из Миланского университета советуют не увлекаться. Соцсети с визуальным контентом могут незаметно менять наше восприятие самих себя. Мы так привыкли к фильтрам, лайкам и идеальным чужим картинкам, что мозг начинает теряться. Чем дольше человек сидит в таких сетях, тем легче он в виртуальной реальности путает свое лицо с чужим. Ученые назвали это цифровой эрозией. Это когда из-за обилия масок стирается ощущение собственной уникальности. Конечно, это не повод удалять профили и лишать себя порции утреннего контента. Просто помните, что реальная жизнь гораздо интереснее и важнее отфильтрованной виртуальной реальности.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: В магазинах «Победа». Шашлык из свинины охлажденный 249,90 за килограмм.
4: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Ульяновск FM 104,2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 июля – Всемирный день НЛО. Дата связана с инцидентом в американском городе Розуэлл в штате Нью-Мексико в 1947 году. Тогда рядом с городом разбился неизвестный летательный аппарат. Фермер Уильям Брейзел нашел на месте странные обломки, на вид из тонкой фольги, но с непонятными иероглифами и удивительно прочные. Их не удалось ни распилить, ни расплавить. Власти штата поначалу признали, что в Розуэлле упала летающая тарелка, но вскоре засекретили материалы и выпустили официальную версию. Это обломки метеозонда из секретного проекта «Магол». Поверили далеко не все, а власти Розуэлла превратили спорное историческое событие в успешный туристический проект. Город стал одной из мировых столиц уфологии. В нем есть международный музей и исследовательский центр НЛО, который за год посещают более 220 тысяч человек. В Розуэлле ежегодно проводят масштабный фестиваль НЛО, собирающий тысячи гостей. История розуэльского инцидента, точка отчета и основная тема популярного сериала – секретные материалы.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ, радио Ульяновск-ФМ, новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. 4 июля в 16 часов в Музее изобразительного искусства 20-21 веков начнется программа «Иван Бибилин» по сказкам Пушкина. Гость увидит оригинальные работы художника из коллекции музея дизайна «Основа». Также организаторы представят известную серию сказки. В экспозицию войдут иллюстрации к русским сказкам, эскизы театральных постановок, открытки с архитектурными и этнографическими зарисовками. Коллекцию собирали несколько лет, и она постоянно пополняется. Ульяновские областные депутаты внесли изменения в государственную программу развития транспортной системы в Ульяновской области. Общий объем финансирования программы вырос на 673 миллиона рублей. На строительство моста через реку Свиягу в створе улиц Шевченко и Смоячки в Ульяновск добавили 131 миллион рублей. Мост планирует ввести в эксплуатацию до 1 сентября текущего года. Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния граждан, за последние 5 лет уступив лишь Южной Корее и опередив Хорватию. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на отчет UBS. Под богатством благосостоянием понимается сумма финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов. Показатели рассчитываются в национальной валюте с поправкой на инфляцию, чтобы исключить влияние роста цен. Любая военная агрессия Киева против Белоруссии встретит консолидированный отпор со стороны Москвы и Минска. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, подчеркнув, что Россия и Беларусь являются союзниками в военном отношении. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский угрожал атаковать технику на белорусской территории, если она не будет убрана в течение недели, утверждая, что там расположены ретро-.

0: транслятори на вышках. Группа исследователей из Университета Восточной Англии обнаружила, что почвенные бактерии могут стать естественным союзником в борьбе с засолением почв. Проблемы, усугубляемые изменением климата и ирригацией, которая подавляет рост растений и снижает урожайность. Ученые выяснили, что в стрессовых условиях растения кукурузы, томатов и рапса привлекают микробы из группы псевдомонад, которые колонизируют их корни и обладают генами устойчивости к соли. В результате растения с такими бактериями демонстрируют лучшую корневую систему развития и урожайность на засоленных почвах, открывая перспективы для создания биопрепаратов и ведения сельского хозяйства без химикатов для обеспечения продовольственной безопасности. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 18 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Рейтинг качества автомобилей, выпускающихся в Китае, опубликован авторитетным аналитическим агентством J.D. Power. Эксперты проанализировали отзывы китайских автовладельцев, которые купили новые машины в конце прошлого или начале этого года. Главный вывод – автомобили китайской сборки стали надежнее. В общем зачете лидирует локализованный премиум-сегмент – Land Rover, Cadillac и Volvo. Среди массовых марок самыми качественными признаны Cherry, Geely и Chang'an. Из популярных на нашем рынке моделей лидерами в своих классах названы кроссоверы Chang'an и Geely Coolray, семейство Cherry Tiggo, а также седаны Cherry Ariza 8 и Geely M-Grand. Интересно, что у владельцев почти нет претензий к двигателям и трансмиссии. Подавляющее большинство нареканий вызывают сбои мультимедийных систем и некорректная работа электронных ассистентов.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сиена – старинный итальянский город в регионе Тоскана. Сегодня в Сиене банки и офисы закроются раньше обычного, а десятки тысяч горожан и туристов соберутся на центральной площади, где пройдут опасные скачки. Они называются «Палео». 5 веков подряд, 2 раза в год, главную площадь города засыпают смесью глины, песка и вулканического пепла, и 10 всадников на лошадях без седел на бешеной скорости несутся по кругу, рискуя жизнью ради чести своего района. Сама гонка длится всего 1,5 минуты, а побеждает лошадь, пересекшая финиш первой, даже если наездник вылетел из седла еще на первом повороте. Сражаться они будут за драпеллоне, шелковое знамя трофей. В этом году его написал знаменитый современный художник Исмаэли Нонес, соединив вековые религиозные символы с авангардным стилем. В Палео почти нет правил. Наездники нанимаются со стороны, и они могут брать плату от чужого района, чтобы заблокировать соседа или сбросить его с лошади. Взрослые суровые мужчины из победившего района после финиша ходят по городу с детскими сосками во рту. Это символизирует новое рождение района после победы. Кстати, прийти последним не так страшно. Худшее клеймо – прийти вторым.
4: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
5: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
6: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
7: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал, что меня...

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 июля 1775 года родилась светская красавица, прекрасная креолка, мать великого поэта Пушкина Надежда Ганнибал. В браке с Сергеем Львовичем Пушкиным она родила 8 детей, но выжили только 3. Отец поэта был творческим человеком, далеким от проблем быта, и матери пришлось стать и хозяйкой, и домоправительницей, и гувернанткой. Благодаря ее безупречному французскому он освоил язык в совершенстве и в лицее даже получил прозвище «француз». Но вот любимым сыном Надежды поэт Пушкин не был. Его отношения с матерью потеплели только в конце жизни, и ее, и его. Надежда умерла в 1836, а ее великий сын через год. В последние годы жизни она болела, не раз просила прощения у сына за холодность в детстве. Пушкин похоронил мать в Святогорском монастыре Псковской губернии и выкупил соседнее место на кладбище для себя. Интересно, что поэт никогда не узнал, что в 1826, когда его выслали в Михайловское за вольнодумство, и отношения с матерью ему казались прохладными, Надежда написала настойчивое прошение императору. Тот лично сделал пометку о даровании прощения ее сыну-стихотворцу.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Золотая коллекция. Радио «Улица».

0: реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
0: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск ФМ.
0: Инструментальная музыка.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Ульяновские депутаты одобрили изменения в госпрограмму «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов». Новый министр Виталий Зайцев сообщил, что 351 тысяча рублей, сэкономленные на радиационном обследовании лесов, будет направлено на кадастровые работы и обновление лесного плана. Депутаты пожелали министру успехов и подняли ряд проблем. Захламление Свияги, строительным мусором, необходимость контроля за недроиспользователями, развитие экопарка «Черное озеро» и ликвидацию мазутохранилища. Депутаты Ульяновской области предложили увеличить компенсацию на стоматологические услуги для участников специальной военной операции. Так как текущая сумма в 45 тысяч рублей недостаточна для покрытия фактических затрат на лечение, они рекомендованы пересмотреть объем бюджетных ассигнований для этой меры социальной поддержки. В целом, поддержка участников СВО и их семей находится на особом контроле у государства. В текущем году планируется увеличение страховых сумм и компенсация для участников специальной военной операции на 4,5%. Также предусмотрены различные виды финансовой поддержки, включая ежемесячные выплаты и льготы, которые варьируются в зависимости от региона. Москва получила от Киева предложение об ограничении боевых действий только новыми регионами и при остановке взаимных ударов вглубь территории, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, если Россия согласится на это, ВСУ смогут перебросить войска из других областей, что не входит в планы России. Путин также подчеркнул, что противник прибегает к террористическим методам из-за неудач на фронте, поэтому необходимо совершенствовать систему ПВО. Российские войска активно наступают по всей линии соприкосновения, приближая освобождение Донбасса и Новороссии. Запасы бензина в России составляют 1,7 миллионов тонн, что соответствует уровню прошлого года. Президент Владимир Путин на совещании заявил, что для стабилизации ситуации на топливном рынке власти совместно с нефтяными компаниями готовят дополнительные предложения. Для минимализации последствий ударов по инфраструктуре мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимуме. Сроки ремонтов сокращены, а производство топлива в июле должно превысить июньские показатели. На рынок поступили ранее накопленные объемы. Правительство создало круглосуточный штаб для мониторинга ситуации. Египтолог Антонио Амбросио выдвинул теорию, что великие пирамиды Гизы были построены развитой цивилизацией за тысячи лет до египтян, а сами египтяне лишь скопировали их. В качестве доказательств он приводит отсутствие внутри царских мумий и погребальных предметов следы водной эрозии на сфинксе от дождей, которых не было с 5000 года до нашей эры, а также тот факт, что инженерные достижения комплекса не были повторены в более поздних сроках. По его мнению, это наследие неизвестной культуры, чьи мегалитические сооружения встречаются по всему миру. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 18 копеек.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ночью до плюс 19, днем до плюс 27.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».
5: Open up your eyes.

0: классный хит Минелли, который называется очень просто «Рам-пам-пам». Музыка, которую мы любим. Калашников с вами. Рад составить компанию. У нас много интересного и дальше. Сейчас, например, «Рок-острова». «Ничего не говори».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе! Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Безусловно, один из самых узнаваемых хитов группы «Рок Острова» «Ничего не говори». Дальше «Ванатек Саван». Ну а сейчас у нас интересная тема. Встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Эстрагон долгое время казался в России чем-то экзотическим. Но если сказать «тархун», то все сразу поймут, о чем идет речь. Сегодня эстрагон. Эстрагон – это единственная всемирно известная пряность, чьей истинной родиной является Сибирь, Монголия и Центральная Азия. Эстрагон эволюционировал в условиях экстремальных сибирских морозов. В Европу эстрагон завезли рыцари-крестоносцы, которые научились у арабских лекарей использовать эту траву как противоядие от укусов змей и бешеных собак. В средневековой Англии и Франции пилигримы, отправлявшиеся в пешие путешествия к святым местам, набивали свежие листья эстрагона в обувь. Арабский ученый и ботаник 13 века Ибн Байтар оставил пугающее описание эстрагона. Он утверждал, что трава настолько сильно сгущает кровь и охлаждает тело, что регулярное ее употребление способно полностью лишить мужчину репродуктивной силы. В листьях эстрагона действительно содержится колоссальное количество эвгенола и метилхавикола. Если пожевать свежую веточку в течение 30 секунд, язык и десны полностью онемеют на несколько минут. В средние века это было главным средством от зубной боли. Латинское название эстрагона – «драконкулюс», что значит «маленький дракон». Это из-за того, что корни эстрагона скручиваются в узлы и кольца, напоминая свернувшуюся змею. Первое официальное кулинарное признание эстрагона в Европе зафиксировано в 1651 году при дворе Людовика XIV, знаменитого короля солнца. Сейчас эстрагон – это база французской кулинарии. Он является главным незаменимым компонентом соуса «Биарнес». Без эстрагона этот соус по французским кулинарным законам официально считается просто майонезом. Во Франции используют не русский, а французский эстрагон, выведенный отдельно. Этот эстрагон стерилен, и его до сих пор размножают только вручную делением корней. Вот русский эстрагон – это агрессивный сорняк. Его ползучие шнуровидные корни выделяют в почву токсины, которые подавляют рост любых других трав в радиусе полуметра, из-за чего на грядках его приходится изолировать вкапыванием шифера. И что на первом месте? Знаменитый советский лимонад «Тархун», изобретенный в 1887 году тбилисским фармацевтом Митрофаном Лагидзе, изначально был желтовато-бурым. Яркий изумрудно-зеленый цвет современного напитка – это результат добавления искусственных красителей Е102 и Е131. Дело в том, что натуральный экстракт эстрагона при пастеризации и на свету становится просто серым.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Ульяновск FM. Золотые хиты.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ночью до плюс 19, днем до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.
1: Всем еще раз большой привет. С вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске Адель, чуть раньше Дайдо, Хантер. Такая неторопливая, красивая песня. А начинает Мюррей Хэт в «Золотой коллекции».
0: Ульяновск-ФМ, 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: В магазинах «Победа». Пломбир «Кафе Мороженое» в ассортименте. 38,90.
4: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: С нами только что Адель в золотой коллекции часа. К старту готовится хит «Crying in the Rain», «Слезы под дождем», «Аха» — эта песня откроет 5 песен о любви. По поводу осадков нас ждет прогноз погоды, узнаем, будут ли они завтра. Ну и сейчас музыка понятная без слов. Крис Паркер, «Space».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Ивановск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ночью до плюс 19, днем до плюс 27.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск ФМ украсят ваш день.
3: Сегодня с нами в пятерке Рики Повари, Lighthouse Family, Империя, Поезд на Ленинград, Алекс Уоррен через 3 минуты. А начинаем с песни от Aha, Crying in the Rain.

0: мы слушаем 5 песен о любви. Дальше еще один трек в рамках пятерки. Это легендарные Рики Повари «Пикколо Аморе». Давайте насладимся. 5 песен о любви.
1: На радио Ульяновск FM 5 песен о любви.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ночью до плюс 19, днем до плюс 27.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция на старте. Для вас Маранди, также насладимся пронзительной любовной балладой «Please Forgive Me». Это Брайан Адамс, а начнет нашу музыкальную подборку «Абба».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит» с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» с картой «Магнит Плюс» и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
6: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

В финале золотой коллекции этого часа Маранди Angels. Дальше слушаем британцев Hurts, Wonderful Life, а пока музыка понятная без слов. Красивая мелодия Love is Blue от Поля Мориа.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ночью до плюс 19, днем до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Пальма Саммерли Хёртес, что можно перевести как «Лето сделало нам больно». Очень-очень актуальный хит, учитывая, что погода в России сейчас очень разная. Где-то очень жарко, например, на юге страны, там до плюс 35, а то и теплее. А вот на Урале, например, лето никак дождаться не могут из-за бесконечных дождей. Независимо от погоды, желаю отличного вам настроения. Далее слушаем Рондо «Бледный бармен».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

нами только что Элис Мертон, No Roots, музыка, которую мы любим. Далее, настоящие короли дискотек начала 90-х, песни которых мы переписывали с кассеты на кассету, Modern Talking, слушаем хит «Do You Wanna?».

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ночью до плюс 19, днем до плюс 27.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: FM.
1: С вами Роман Калашников. Желаю легкого и продуктивного рабочего четверга. У нас дальше Rag & Bone Man, перед этим Rednecks, Wish You Were Here, а начнет нашу музыкальную подборку золотую коллекцию Майкл Джексон.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. В магазинах «Победа». Пельмени классические «Гастрошеф» 229,90 за килограмм.
4: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
0: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Яркий соул-исполнитель Rag & Bone Man в финале золотой коллекции часа. Слушаем дальше. Bon Jovi нас ждет рок-манифест. Это моя жизнь. It's my life. Но пока музыка понятная без слов. Элис Мур.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.

0: до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

нами только что Майли Сайрус, музыка, которую мы любим. Далее включаем песню, за которую в свое время критиковали некоторые рокеры группу «Смысловые галлюцинации». Якобы песня не такая уж и рокерская, но, как мы понимаем, трек прошел проверку временем и очень любим слушателями. «Зачем топтать мою любовь?» Давайте насладимся.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: не сошел с ума, так надо.
1: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Man Farmer. Музыка, которую мы любим. Дальше с нами Джордж Харрисон, Got My Mind Set on You. Золотые хиты. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит» с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» с картой «Магнит Плюс» и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Меньше слов, больше музыки. Ульяновск FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes. Чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ночью до плюс 19, днем до плюс 27.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Мы на пороге золотой коллекции. Послушаем три классные песни. Например, для вас «Three Doors Down». Перед этим «Шивари» с хитом, который наверняка многие из нас помнят по фильму «Убить Билла 2». Это «Good Night Moon». А начнем нашу музыкальную подборку с Криса Ри.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Windows Down, Here Without You в золотой коллекции часа. Мариус и Джулия на старте с песней Rain, дождь, а пока музыка понятная без слов. Wise Hand, мелодия Timeless.

0: Радио Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Жители Ульяновской области направили на форум «Сильные идеи для нового времени» 527 предложений, заняв 12 место по числу инициатив среди всех субъектов страны и 7 в Приволжском федеральном округе. Губернатор Алексей Русских отметил, что форум помогает продвигать региональные инициативы на федеральный уровень. Половина заявок касалась социальных проектов, четверть – развития предпринимательства, а на кадровые вопросы и экологию пришлось 12,8%. Федеральные эксперты отберут 300 лучших идей, а затем 100. Победившие проекты будут представлены на финальном мероприятии форума 24 и 25 августа в Нижнем Новгороде. Глава Ульяновска Александр Балдакин доложил губернатору Алексею Русских о ходе строительства моста через Свиягу в створе улиц Шевченко, Смычки и Кольцевой, развязки со стороны Засвияжья. В этом году строительство переправы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» с устройством подъездных путей планируется завершить. Рабочие движения через переправу откроют, однако по предварительным прогнозам в сентябре. До конца года объект сдадут в эксплуатацию. В Ульяновской области ужесточили контроль за использованием дронов и публикацией материалов о военных объектах. За нарушение правил предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей и уголовная ответственность. Ключевые требования – регистрация дронов весом более 150 граммов. За отсутствие предусмотрен штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей. Также полеты без разрешения караются штрафом. В случае причинения вреда здоровью по неосторожности, хозяину дрона грозит лишением свободы до 7 лет. А также категорически запрещено снимать сбитые беспилотники и места их падения. За это в том числе предусмотрено штрафы. Минпросвещение России анонсировало поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России» в школьную программу, начиная с нового учебного года. Это решение направлено на формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Предмет будет изучаться со второго полугодия 2026-2027 учебного года в пятых классах, где предусмотрено 17 часов занятий. Минпросвещение направило методические письма в регионы, чтобы подготовить педагогов к новым требованиям. Правительство России распорядилось с 1 июля временно приостановить движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовых актов. Министерству иностранных дел России поручено направить уведомление Финляндию, Эстонию и Латвию о принятом решении. Ученые Квинсленского университета и их коллеги из 11 стран обучили искусственный интеллект и дроны распознавать птиц на съемках на 85% быстрее человека. Для этого они использовали базу данных из почти 50 тысяч фотографий и более 100 видов пернатых. Технология уже успешно протестирована при отслеживании чилийских фламинго в Перу. Ученые подчеркивают, что технология значительно увеличит работу, избавив от ручного просмотра тысячи снимков и необходимости посещать труднодоступные места. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 18 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра ожидается переменная облачность, осадков

0: не будет. Ночью до плюс 19, днем до плюс 27.
1: Реклама.
2: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Despacito.
1: Мне кажется, практически невозможно не подпеть вот этому Despacito Луис Фонси и Дэдди Янки только что. Хотя, если хочется, почему бы на самом деле и не спеть, даже если рядом коллеги, может быть, подпоет. Калашников с вами, слушаем классную музыку, и дальше у нас впереди ДДТ.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
4: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Классная рок-баллада от Скорпов «When You Know» — музыка, которую мы любим. Далее слушаем вдохновляющую песню от Глории Гейнер «I Will Survive».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ночью до плюс 19, днем до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Роман Калашников. Желаю яркого летнего дня. У нас впереди золотая коллекция. Послушаем Нева Грин, перед этим Элтон Джон, а начнем с маленького музыкального путешествия. «Вояж-вояж» Дизи Элис в начале золотой коллекции.
1: Ульяновск-ФМ 104.2.
2: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу «Ульяновск-ФМ» ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе «Ульяновск-ФМ» ВКонтакте. 12+. Золотая коллекция. Радио «Ульяновск-ФМ».

Мы послушали золотую коллекцию в финале Nevergreen «Every time I see your smile». Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до следующей недели, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная, без слов. Слушаем турецкого музыканта, композитора Турхана Юкселера.

0: комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. О, «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Композиция называется «Catch me if you can». Меня зовут Алена Богданова. Я к вам пришла. Добрый вечер. Проведем его вместе под любимую музыку. Дальше у нас с вами Brainstorm. Послушаем песню «Ветер».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: В магазинах «Победа». Шашлык из свинины охлажденный 249,90 за килограмм.
5: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Телефон рекламной службы 77 10 42.
7: Ульяновск FM.

0: Песня передает ощущение, когда теряешь голову от любви So Easy или To Fall in Love в исполнении Оливии Дин. Дальше у нас с вами еще золотой хит F.R. Дэвида Pick Up the Phone.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM

0: Ивановск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Вам желаю приятного вечера четверга в компании любимой музыки. Далее у нас с вами еще золотая коллекция, в которой для вас Crazy Town, послушаем Butterfly, Aha с песней Lifelines и Laid Back Sunshine Reggae.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

в нашу с вами золотую коллекцию «Аха», «Lifelines». Вам желаю прекрасного вечера, хорошего настроения. Дальше у нас с вами Ландель Рей. Кстати, это псевдоним. Певица взяла его, потому что ей показалось, что сочетание звучит гламурно и красиво. До Ландель Рей у нас с вами также музыка понятная без слов, а композиция «Wicked Angel».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Ульяновские областные депутаты внесли изменения в государственную программу развития транспортной системы в Ульяновской области. Общий объем финансирования программы вырос на 673 миллиона рублей. На строительство моста через реку Свиягу в створе улиц Шевченко и Смоячки в Ульяновск добавили 131 миллион рублей. Мост планируют ввести в эксплуатацию до 1 сентября текущего года. В Ульяновской области ужесточили контроль за использованием дронов и публикацией материалов о военных объектах. За нарушение правил предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей и уголовная ответственность. Ключевые требования – регистрация дронов весом более 150 граммов. За отсутствие предусмотрен штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей. Также полеты без разрешения караются штрафом. В случае причинения вреда здоровью по неосторожности, хозяину дрона грозит лишением свободы до 7 лет. А также категорически запрещено снимать сбитые беспилотники и места их падения. За это в том числе предусмотрено штрафы. Депутаты Ульяновской области предложили увеличить компенсацию на стоматологические услуги для участников специальной военной операции, так как текущая сумма в 45 тысяч рублей недостаточна для покрытия фактических затрат на лечение. Они рекомендованы пересмотреть объем бюджетных ассигнований для этой меры социальной поддержки. В целом, поддержка участников СВО и их семей находится на особом контроле у государства. В текущем году планируется увеличение страховых сумм и компенсация для участников специальной военной операции на 4,5%. Также предусмотрены различные виды финансовой поддержки, включая ежемесячные выплаты и льготы, которые варьируются в зависимости от региона. Как пишут РИА Новости, объемы поставок аграрной продукции России за рубеж растут ежегодно. В текущем году показатели экспорта лучше прошлогодних. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Потребители аграрной продукции – это 160 стран. Россия с каждым годом увеличивает это количество. Объемы поставок растут и в физическом выражении, и в денежном, сказал Патрушев. Ранее он говорил, что в 2025-2026 сельскохозяйственном году Россия направит за рубеж 60 миллионов тонн зерновых. Европа может быть вовлечена в конфликт с Россией до 2030 года, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он отметил, что в Европе ведется активная милитаризация и подготовка к войне, а также снижается порог для возможных провокаций, которые могут привести к конфликту. Кроме того, Полянский подчеркнул, что киевский режим заинтересован в провоцировании конфликта между Россией и Европой, что также усугубляет ситуацию. Он отметил, что важно не перейти ту грань, за которую конфликт станет неизбежным. Инженеры из Университета Колорадо создали новый класс материалов, вдохновившись канцелярскими скобами. Они обнаружили эффект запутанности, когда переплетенные частицы образуют прочный комок, который сопротивляется разрыву, как твердое тело, но легко распадается от вибрации. Новый материал сочетает в себе редко встречающиеся вместе прочность и ударную вязкость, а также позволяет управлять сцеплением с помощью вибрации. В будущем такие материалы могут использоваться для строительства разборных зданий и мостов из возобновляемых ресурсов, а также в робототехнике. Сейчас команда тестирует новую форму частиц с дополнительными выступами для создания еще более прочного соединения. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 18 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27.
5: Реклама.
6: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Переменные, если они к лучшему, то всегда как-то освежают. А только что вечно зеленый хит группы «Кино». А дальше у нас с вами еще Рэя. Послушаем Натали Донт.
1: You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Отличная песня для отличного вечера. Don't worry, be happy, Бобби Макферрина. А дальше у нас с вами песня, которая посвящается каждой маме на свете. Послушаем группу Бурито.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Через 3 минуты оценим с вами новый хит Taylor Swift «I knew it, I knew you». Но прежде еще Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Эстрагон долгое время оказался в России чем-то экзотическим. Но если сказать «тархун», то все сразу поймут, о чем идет речь. Сегодня эстрагон. Эстрагон – это единственная всемирно известная пряность, чьей истинной родиной является Сибирь, Монголия и Центральная Азия. Эстрагон эволюционировал в условиях экстремальных сибирских морозов. В Европу эстрагон завезли рыцари-крестоносцы, которые научились у арабских лекарей использовать эту траву как противоядие от укусов змей и бешеных собак. В средневековой Англии и Франции пилигримы, отправлявшиеся в пешие путешествия к святым местам, набивали свежие листья эстрагона в обувь. Арабский ученый и ботаник 13 века Ибн Байтар оставил пугающее описание эстрагона. Он утверждал, что трава настолько сильно сгущает кровь и охлаждает тело, что регулярное ее употребление способно полностью лишить мужчину репродуктивной силы. В листьях эстрагона действительно содержится колоссальное количество эвгенола и метилхавикола. Если пожевать свежую веточку в течение 30 секунд, язык и десны полностью онемеют на несколько минут. В средние века это было главным средством от зубной боли. Латинское название эстрагона – «драконкулюс», что значит «маленький дракон». Это из-за того, что корни эстрагона скручиваются в узлы и кольца, напоминая свернувшуюся змею. Первое официальное кулинарное признание эстрагона в Европе зафиксировано в 1651 году при дворе Людовика XIV, знаменитого короля солнца. Сейчас эстрагон – это база французской кулинарии. Он является главным незаменимым компонентом соуса «Биарнес». Без эстрагона этот соус по французским кулинарным законам официально считается просто майонезом. Во Франции используют не русский, а французский эстрагон, выведенный отдельно. Этот эстрагон стерилен, и его до сих пор размножают только вручную делением корней. Вот русский эстрагон – это агрессивный сорняк. Ему ползучие шнуровидные корни выделяют в почву токсины, которые подавляют рост любых других трав в радиусе полуметра, из-за чего на грядках его приходится изолировать вкапыванием шифера. И что на первом месте? Знаменитый советский лимонад «Тархун», изобретенный в 1887 году тбилисским фармацевтом Митрофаном Лагидзе, изначально был желтовато-бурым. Яркий изумрудно-зеленый цвет современного напитка – это результат добавления искусственных красителей Е102 и Е131. Дело в том, что натуральный экстракт эстрагона при пастеризации и на свету становится просто серым.
4: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней Ace of Base, а также послушаем Шакиру. А в начале нашей с вами тройки песня из репертуара группы Pink Floyd «Another Brick in the Wall».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+.
3: Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Шакира в завершении нашей с вами золотой коллекции. А далее Everything But The Girl. Послушай Миссен. До этого расскажу о погоде уже на последней рабочей. А в финале часа у нас Кенни Джи. Композиция называется The Moment. И сколько еще прекрасных моментов нам может подарить это лето.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от Магнит при покупке мармелада Bon Paris Bubbles гранат смородина. 100 граммов за 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Приятного вам вечера в компании любимой музыки. Только что композиция «Hear Me Now». Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами. Хорошего настроения желаю. Завтра уже снова пятница. Рабочая неделя пролетает. А дальше у нас с вами гости из будущего. Послушаем песню «Почему ты? Почему навсегда?»
1: Почему день? Почему солнце свет? Как поверить в мир, если даже мира нет? Сколько можно ждать?

0: иногда хочется, чтобы человек не уходил, не уезжал. Ну или можно сделать это вместе. Песня называется «Stay», «Останься». Это были Леони и Скотт Каллум. Далее у нас золотой хит Адриана Челентано «Иль темпо се не ва».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Приятного вам летнего вечера. Спасибо, что время проводите с нами. А далее для вас еще золотые коллекции. В ней No Mercy, Please Don't Go, Григория Насар Брайтман, Moment of Peace, а также легендарная Бонни Тайлор. Певица однажды призналась, что верит в то, что ее успех во многом связан с советами ее мамы. Например, один из них: поверь в себя, потому что никто другой не сделает это за тебя. Послушаем Бонни Тайлор, Total Eclipse of the Heart в золотой коллекции.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Колбаса вареная докторская «Совнарком» 329,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

Григориан и Сара Брайтман, Moment of Peace в золотой коллекции. Далее у нас с вами Depeche Mode. До этого расскажу о погоде уже на последней рабочей. А чуть раньше послушаем композицию из сериала Twin Peaks. Режиссеры Дэвид Линч и Марк Фрост познакомились, когда работали над экранизацией биографии Мэрилин Монро, но проект не состоялся. Позже они перенесли некоторые идеи в Twin Peaks, например, тайна дневника Лоры Палмер перекликается с историей так и не найденного тайного дневника Мэрилин Монро. Послушаем композицию, которая так и называется «Twin Peaks».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Эд Ширан, музыка, которую мы любим. А далее Михей Джуманджи, послушаем песню «Туда». Но прежде еще узнаем, что нового в мире авто из минуты драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Подушки безопасности могут раскрываться еще быстрее. Tesla нашла способ ускорить пассивную защиту. Сейчас обычные датчики удара ждут физического контакта и только потом дают команду активировать систему. Но бортовые камеры Tesla Vision видят угрозу заранее. Система успевает определить тип и тяжесть столкновения еще до того, как машина соприкоснется с препятствием. Это дает выигрыш в 70 миллисекунд. Время критически важно, ведь подушкам тоже нужны доли секунды, чтобы полностью наполниться газом. Также электроника успевает заранее натянуть ремни безопасности. При этом одних камер для раскрытия подушек недостаточно. Окончательное решение все равно принимают датчики удара. Для тех, кто никогда не ездил в тестах, скажу, в них установлено по 7-8 камер. Они обеспечивают круговой обзор на 360 градусов и непрерывную работу искусственного интеллекта. Tesla отказалась от классических парктроников и радаров. И именно массив камер отвечает практически за все. Парковку, автопилот, а после обновления системы и за подушки безопасности.

0: А очереди у нас с вами заводной дерзкий хит Бруно Марса «I Just Might». Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп уже на последний рабочий.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день терпения и нелюбимых дел. Однако их завершение позволит вам почувствовать себя свободными на выходных. Тельцы, лучше следовать плану. Авантюры и эксперименты приведут к провалу. Близнецы, день может ощущаться как инертный и тяжелый. Время как будто замрет. Ну что ж, придется просто переждать. Раки, вы получите новости, которые внесут свежую струю в ваши размышления о будущем. Возможны изменения в долгосрочных планах. Львы, вы можете почувствовать общее замедление процессов, в том числе внутренних. Многие дела будут делаться по инерции и без интереса. Девы, не стоит начинать поездки или их планирование. Маршруты окажутся неоптимальными или будут трудности в пути. Весы, учитывайте вероятность задержек и недопонимания. Что-то может сорваться просто потому, что до вас не сумеют вовремя дозвониться. Скорпионы. День вынужденного простоя. Но в этом есть и плюсы. Проинспектировав все еще раз, вы откажетесь от ненужного. Стрельцы. Далекие надежды и нереальные планы в очередной раз отвлекут вас от насущных дел. Запланированное может оказаться незаконченным. Козероги. День уточнения задач и подсчета денег. Стоит учитывать форс-мажоры и, возможно, даже в большем количестве, чем обычно. Водолеи. Можно увереннее браться за новые дела. Это день перехода на новый уровень, так что самое время. Рыбы. Вам будет сложно избавиться от очарования своих прежних идей, ведь они такие классные. Тем не менее, некоторые из них нежизнеспособны и иллюзорны.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ. I could stay awake just to hear.

0: 104.2. Ульяновск-ФМ. Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск-ФМ ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск-ФМ ВКонтакте. 12+.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Золотые хиты.
1: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Дополнительный шанс в розыгрыше «Рулите за призами» от Магнит при покупке пельменей отборных «Цезарь» с говядиной, курицей и свининой 700 граммов за 329 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+. Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: А в очереди у нас с вами Грегуар, Рю де Затуаль, но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп уже на последний рабочий.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен. День терпения и нелюбимых дел. Однако их завершение позволит вам почувствовать себя свободными на выходных. Тельцы. Лучше следовать плану. Авантюры и эксперименты приведут к провалу. Близнецы. День может ощущаться как инертный и тяжелый. Время как будто замрет. Ну что ж, придется просто переждать. Раки. Вы получите новости, которые внесут свежую струю в ваши размышления о будущем. Возможно, изменения в долгосрочных планах. Львы, вы можете почувствовать общее замедление процесса, в том числе внутренних. Многие дела будут делаться по инерции и без интереса. Девы, не стоит начинать поездки или их планирование. Маршруты окажутся неоптимальными или будут трудности в пути. Весы, учитывайте вероятность задержек и недопонимания. Что-то может сорваться просто потому, что до вас не сумеют вовремя дозвониться. Скорпионы. День вынужденного простоя. Но в этом есть и плюсы. Проинспектировав все еще раз, вы откажетесь от ненужного. Стрельцы. Далекие надежды и нереальные планы в очередной раз отвлекут вас от насущных дел. Запланированное может оказаться незаконченным. Козероги. День уточнения задач и подсчета денег. Стоит учитывать форс-мажоры и, возможно, даже в большем количестве, чем обычно. Водолеи. Можно увереннее браться за новые дела. Это день перехода на новый уровень, так что самое время. Рыбы. Вам будет сложно избавиться от очарования своих прежних идей, ведь они такие классные. Тем не менее, некоторые из них нежизнеспособны и иллюзорны.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ». Музыка, понятная без слов. На «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер 273-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: А вдруг?
1: А я позвонил внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи.

0: других возможных вариантов нет. Каждый новый вдох для тебя одной нас ведет любовь, если ты со мной.
1: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM.
1: 104.2. Yeah.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: Неизвестно, что

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

развиваются. Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит

эти бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит.

Ульяновск-ФМ, 104.2. Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.